полумраке пещеры каждый выступ скалы, каждый камень приобретает сходство то со зверем, то со сказочным персонажем.

в полумраке пещеры, каждый выступ скалы, каждый камень приобретает сходство то со зверем, то со сказочным персонажем.

Я Буран. Я Буран. Сообщаю о проведении режима ориентации номер один. В 16:20:49 включили РО.